0: коснется всех международных перевозок, включая транзитные. Вы слушали новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Министерство транспорта хочет обновить правила для авиакомпаний, которые планируют летать за границу. Чтобы получить допуск на международные рейсы, перевозчикам придется набрать минимум 39 баллов из 100. Начислять эти баллы Минтранс предлагает за использование самолетов российского производства, выполнение внутренних рейсов, пунктуальность и загрузку кресел. Проект приказа ведомства находится на общественном обсуждении. Завершится оно 20 августа.
0: Россия.
1: Уроки у первоклассников в первой четверти будут длиться не более 35 минут. Это на 10 минут короче стандартного.

0: академического часа. Во втором полугодии занятия увеличат на 5 минут. Такие рекомендации выпустило Министерство просвещения. Оно пояснило, что сокращенные уроки нужны для плавной адаптации первоклашек к школьной нагрузке. Также учащихся первых классов в этом году освободят от домашних заданий. Российские каноисты с будущего года смогут выступать на международных соревнованиях под флагом и с гимном России. Совет директоров Международной федерации каноэ принял решение снять все ограничения со спортсменов из России и Белоруссии. До 1 января они сохранят нейтральный статус. Отмена ограничений, согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета, открывает путь к полноценной квалификации гребцов каноэ из России на будущую Олимпиаду. В России усиливался контроль за условно-досрочно освобожденными. С 11 августа у них появились новые обязанности. Лично являться в уголовно-исполнительную инспекцию для постановки на учет и регулярно отмечаться. Также освобожденным по УДО предписано соблюдать общественный порядок и выполнять все требования суда, включая принудительные меры медицинского характера. Об этом пишет «Парламентская газета». Она уточняет, что новые правила касаются и военнослужащих. За ними будет следить командование частей. Иностранные фуры не смогут в сентябре въехать в Россию или покинуть ее, если у перевозчика будут неоплаченные штрафы за проезд по платным дорогам. Такие правила утвердило правительство. Проверять долги на границе будут таможенники через систему ГИС-ГМП. При обнаружении задолженности грузовикам массой свыше 12 тонн запретят пересечение границы, а их водителям выдадут требования об оплате. Нововведение коснется всех международных перевозок, включая транзитные. Вы слушали новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, движение ночью требует особого внимания. Устал? Отдохни.

назло судьбе, разлучнице судьбе, вновь глаза пляну тебе и тихо повторю, кто сказал тебе, ну кто?

toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Владельцам машин с иностранными номерами придется оплачивать штрафы за сутки вместо 60 дней. Если владелец авто не заплатит штраф в течение 24 часов, его машину задержат до погашения задолженности. Такой законопроект подготовила МВД. По данным ведомства, число штрафов у машин с иностранными номерами растет, а оплачивают их меньше половины автомобилистов. Свое предложение МВД планирует внести в правительство уже в сентябре. Первая в мире международная канатная дорога между Россией и Китаем откроется в мае будущего года. Об этом президенту Владимиру Путину рассказал директор Центра развития территорий Петр Стрелец. Канатка протяженностью около километра свяжет российский Благовещенск и китайский Хэйхэ. Дорога с одного берега реки Амур на другой займет до 8 минут. Ожидается, что ежегодно канатной дорогой между Россией и Китаем будут пользоваться до 2,5 миллионов человек.
0: Россия.
1: Правительство упростило поставки топлива на АЗС. До 31 декабря перевозчики бензина, дизеля и авиакеросина освобождены от веса габаритного контроля. Проверять на перегруз их не будут. Также до конца года продлен сниженный до 10% норматив обязательных продаж бензина на бирже. Это значит, что нефтяные компании должны продавать через биржу каждый 10-й литр произведенного бензина. Меры призваны в том числе не допустить резкого роста цен на заправках. Также правительство расширяет меры поддержки бизнеса в приграничных регионах. Режим свободной экономической зоны теперь будет действовать на всей территории Белгородской, Брянской и Курской областей, а не в отдельных их районах. Резиденты таких зон, напомню, получают пониженные ставки по налогу на прибыль, налогу на добычу полезных ископаемых, освобождение от налога на имущество и земельного налога, а также пониженные тарифы страховых взносов.
0: Транспорт.
1: Водители квадроциклов и снегоходов смогут предъявлять водительские права через смартфон. С марта 2027 года цифровая версия удостоверения будет иметь такую же юридическую силу, как закатанная в пластик карточка. Это позволит водителям тракторов, комбайнов, экскаваторов, бульдозеров и другой самоходной техники предъявлять QR-код в приложении госуслуги «Авто». Для оформления потребуется загрузить в приложение цифровую фотографию, передает агентство ТАСС. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом

артистка моя, худоперчивая, ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот

Дорожное радио представляет новая песня «Мэри Рэй. Моя любовь».

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Банк России призвал усовершенствовать систему штрафов для водителей без ОСАГО. Как отметила на заседании Президиума Госсовета глава Центробанка Эльвира Набиуллина, ОСАГО сейчас убыточна для страховщиков. Выплаты на 3% превышают сборы. Поэтому финансовый регулятор поддержал систему автоматической проверки наличия полисов автогражданки, в частности, с помощью дорожных камер. Также Эльвира Набиуллина поддержала идею направлять штрафы за езду без полисов ОСАГО на обновление общественного транспорта в регионах.
0: Россия.
1: Уроки у первоклассников в первой четверти будут длиться не более 35 минут. Это на 10 минут короче стандартного академического часа. Во втором полугодии занятия увеличат на 5 минут. Такие рекомендации выпустило Министерство просвещения. Оно выяснило, что сокращенные уроки нужны для плавной адаптации первоклашек к школьной нагрузке. Китай стал главным поставщиком автозапчастей в Россию. Впервые более половины всех автокомпонентов на прилавках магазинов и в сервисах китайского происхождения. За 7 месяцев этого года поставки запчастей из КНР выросли на 15%, достигнув объемов в 1,3 миллиарда долларов. При этом цены на запчасти с начала года выросли в среднем на 20-30%. Такие данные компании «Рольф» передает издание «Коммерсант». Эксперты отмечают, что автодетали из Китая при этом по-прежнему дешевле европейских аналогов, но качество их за минувшие годы улучшилось. Россияне, не имеющие статуса квалифицированного инвестора, смогут покупать криптовалюту только с ограничениями. С будущего месяца им будут доступны лишь наиболее ликвидные цифровые валюты, а сумма покупок не сможет превышать 300 тысяч рублей в год у одного посредника. Как разъяснила российская газета, закон вступит всего 1 сентября. Цифровую валюту признают имуществом, то есть ее можно будет покупать, продавать, дарить и передавать по наследству. Однако расплачиваться криптой внутри страны по-прежнему будет нельзя.
0: Транспорт.
1: Авиакомпании, которые часто задерживают рейсы, могут потерять доступ к международным перевозкам. Министерство транспорта предложило новую систему допуска на такие перелеты. За 100% рейсов без задержек начислят до 10 баллов, которые также можно будет получить за использование российских самолетов, долю внутренних рейсов и загрузку кресел. Потребуется набрать не менее 39 баллов из 100. Кроме того, три более неустраненных нарушения или неисполненные предписания госорганов станут основанием отказать воздушному перевозчику в выходе на международные перевозки.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Банк России призвал усовершенствовать систему штрафов для водителей без ОСАГО. Как отметила на заседании Президиума Госсовета глава Центробанка Эльвира Набиуллина, ОСАГО сейчас убыточна для страховщиков. Выплаты на 3% превышают сборы. Поэтому финансовый регулятор поддержал систему автоматической проверки наличия полисов автогражданки, в частности, с помощью дорожных камер. Также Эльвира Набиуллина поддержала идею направлять штрафы за езду без полисов ОСАГО на обновление общественного транспорта в регионах.
0: Россия.
1: Уроки у первоклассников в первой четверти будут длиться не более 35 минут. Это на 10 минут короче стандартного академического часа. Во втором полугодии занятия увеличат на 5 минут. Такие рекомендации выпустило Министерство просвещения. Оно пояснило, что сокращенные уроки нужны для плавной адаптации первоклашек к школьной нагрузке. Китай стал главным поставщиком автозапчастей в Россию. Впервые более половины всех автокомпонентов на прилавках магазинов и в сервисах китайского происхождения. За 7 месяцев этого года поставки запчастей из КНР выросли на 15%, достигнув объемов в 1,3 миллиарда долларов. При этом цены на запчасти с начала года выросли в среднем на 20-30%. Такие данные компании «Рольф» передает издание «Коммерсант». Эксперты отмечают, что автодетали из Китая при этом по-прежнему дешевле европейских аналогов, но качество их за минувшие годы улучшилось. Россияне, не имеющие статуса квалифицированного инвестора, смогут покупать криптовалюту только с ограничениями. С будущего месяца им будут доступны лишь наиболее ликвидные цифровые валюты, а сумма покупок не сможет превышать 300 тысяч рублей в год у одного посредника. Как разъяснила российская газета, закон вступит всего 1 сентября. Цифровую валюту признают имуществом, то есть ее можно будет покупать, продавать, дарить и передавать по наследству. Однако расплачиваться криптой внутри страны по-прежнему будет нельзя.
0: Транспорт.
1: Авиакомпании, которые часто задерживают рейсы, могут потерять доступ к международным перевозкам. Министерство транспорта предложило новую систему допуска на такие перелеты. За 100% рейсов без задержек начислят до 10 баллов, которые также можно будет получить за использование российских самолетов, долю внутренних рейсов и загрузку кресел. Потребуется набрать не менее 39 баллов из 100. Кроме того, 3 более неустраненных нарушения или неисполненные предписания госорганов станут основанием отказать воздушному перевозчику в выходе на международные перевозки.
0: Новости на Дорожном радио.
2: Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть.
0: Дорожное радио.
3: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Президент Владимир Путин прибыл в Южно-Сахалинск, где примет участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Об этом сообщается на сайте Кремля. Как пишет ТАСС, Сахалинскую область в предыдущий раз Путин посещал более 13 лет назад, в июле 2013 года. Напомню, 10 и 11 августа президент находился с рабочей поездкой в Бурятии и Новосибирской области. Заправки должны в доступной форме информировать покупателей о классе продаваемого топлива. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. При этом он отметил, что разрешение реализации бензина стандартов К2, К3 и К4 даст рынку дополнительные объемы и позволит покрывать возможный дефицит в отдельных регионах. Как напоминает «Коммерсант», ранее правительство разрешило до 1 июля следующего года производить, ввозить и выпускать бензин экологических классов К2, К3 и К4. Они соответствуют стандартам Евро-2, 3 и 4. В случае принятия Соединенными Штатами новых антироссийских санкций, Китай предпримет необходимые меры для своей защиты. Как пишет РИА Новости, об этом заявил официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Чан. Он подчеркнул, что Пекин решительно выступает против односторонних ограничений. Добавлю, ранее законопроект об антироссийских санкциях внесли в Палату представителей США. Инициатива наделяет американского президента правом вводить 100% пошлины на импорт из стран, которые закупают российские энергоносители или помогают обходить санкции. Сербия не рассматривает возможность введения виз для россиян. Об этом в интервью агентству «Спутник» сообщил сербский министр по европейской интеграции Немания Старович. При этом он отметил, что включение в Шенгенское соглашение отвечает интересам страны. Напомню, ранее власти Черногории сообщили, что россияне смогут въезжать в страну без виз до 31 октября. Саудовская авиакомпания Saudi Airlines планирует возобновить полеты из Риада в Москву в сентябре. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Минтрансе. Там напомнили, что в летнем сезоне полеты в Саудовскую Аравию выполняет авиакомпания «Азимут». Два рейса в неделю из Махачкалы в Джидду, один рейс из Сочи в Табук. Добавлю, Saudi Airlines приостанавливала выполнение полетов с февраля на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.
0: Новости на Дорожном радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом, родной порог, и он не продается.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Президент находился с рабочей поездкой в Бурятии и Новосибирской области. Заправки должны в доступной форме информировать покупателей о классе продаваемого топлива. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. При этом он отметил, что разрешение реализации бензина стандартов К2, К3 и К4 даст рынку дополнительные объемы и позволит покрывать возможный дефицит в отдельных регионах. Как напоминает «Коммерсант», ранее правительство разрешило до 1 июля следующего года производить, ввозить и выпускать бензин экологических классов К2, К3 и К4. Они соответствуют стандартам Евро-2, 3 и 4. В случае принятия Соединенными Штатами новых антироссийских санкций, Китай предпримет необходимые меры для своей защиты. Как пишет РИА Новости, об этом заявил официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Чан. Он подчеркнул, что Пекин решительно выступает против односторонних ограничений. Добавлю, ранее законопроект об антироссийских санкциях внесли в Палату представителей США. Инициатива наделяет американского президента правом вводить 100% пошлины на импорт из стран, которые закупают российские энергоносители или помогают обходить санкции. Сербия не рассматривает возможность введения виз для россиян. Об этом в интервью агентству «Спутник» сообщил сербский министр по европейской интеграции Неманья Старович. При этом он отметил, что включение в Шенгенское соглашение отвечает интересам страны. Напомню, ранее власти Черногории сообщили, что россияне смогут въезжать в страну без виз до 31 октября. Саудовская авиакомпания Saudia Airlines планирует возобновить полеты из Риада в Москву в сентябре. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Минтрансе. Там напомнили, что в летнем сезоне полеты в Саудовскую Аравию выполняет авиакомпания «Азимут». Два рейса в неделю из Махачкалы в Джидду, один рейс из Сочи в Табук. Добавлю, Saudia Airlines приостанавливала выполнение полетов с февраля на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Спрос на наличные продолжает расти. В июле он увеличился сильнее, чем за аналогичные периоды прошлых лет. За второй летний месяц суммарный объем наличных в обращении вырос на 700 миллиардов рублей. В июне темпы роста оценивались в 500 миллиардов. Это следует из материалов Центробанка. Ранее там отмечали, что переход средств с банковских счетов в наличную форму меняет состав денежной массы, но не ее общий объем и сам по себе не создает дополнительного спроса на товары и услуги. Более миллиона человек подали заявление для участия в дистанционном электронном голосовании через госуслуги. Об этом сообщает Минцифра, отмечая, что дистанционно проголосовать можно будет в 32 регионах страны. А к настоящему времени наибольшее количество заявок поступило из Московской и Ростовской областей, также из Алтайского края и Свердловской области. Подать заявление на участие в электронном голосовании можно до 14 сентября включительно, при необходимости его также можно отозвать. Напомню, выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Школам при составлении расписания следует учитывать период максимальной умственной активности учеников. Так, наиболее сложные предметы для младших школьников лучше ставить на вторые и третьи уроки, а для учащихся основной и средней школы – на вторые и четвертые занятия. Как пишет РИА Новости, это следует из рекомендаций Минпросвещения. Там также отметили, что проверочные и контрольные работы рекомендуется проводить на вторых-четвертых уроках в середине учебной недели. Глобальная безработица среди молодежи растет из-за замедления экономического роста, низкого темпа создания рабочих мест, а также внедрения искусственного интеллекта. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Международной организации труда. В материале отмечается, что вакансии, требующих среднего уровня квалификации, становятся меньше, а именно такие должности традиционно являются стартовыми для выпускников школ и университетов. Ввоз автозапчастей из Китая в Россию существенно увеличился. По предварительным данным участников рынка, которые приводит Коммерсант, за первые 7 месяцев года поставки выросли на 15% по сравнению с прошлым годом, что является максимальным результатом за всю историю наблюдений. Главной причиной такой динамики называют увеличение парка китайских автомобилей. Кроме того, владельцы возрастных машин все чаще выбирают доступную альтернативу дорогим европейским оригиналам.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Спрос на наличные продолжает расти. В июле он увеличился

сильнее, чем за аналогичные периоды прошлых лет. За второй летний месяц суммарный объем наличных в обращении вырос на 700 миллиардов рублей, в июне темпы роста оценивались в 500 миллиардов. Это следует из материалов Центробанка. Ранее там отмечали, что переход средств с банковских счетов в наличную форму меняет состав денежной массы, но не

0: Ведомости его также можно отозвать. Напомню, выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Школам при составлении расписания следует учитывать период максимальной умственной активности учеников. Так, наиболее сложные предметы для младших школьников лучше ставить на вторые и третьи уроки, а для учащихся основной и средней школы – на вторые и четвертые занятия. Как пишет РИА Новости, это следует из рекомендаций Минпросвещения. Там также отметили, что проверочные и контрольные работы рекомендуется проводить на вторых и четвертых уроках в середине учебной недели. Глобальная безработица среди молодежи растет из-за замедления экономического роста, низкого темпа создания рабочих мест, а также внедрения искусственного интеллекта. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Международной организации труда. В материале отмечается, что вакансии, требующих среднего уровня квалификации, становятся меньше, а именно такие должности традиционно являются стартовыми для выпускников школ и университетов. Ввоз автозапчастей из Китая в Россию существенно увеличился. По предварительным данным участников рынка, которые приводит Коммерсант, за первые 7 месяцев года поставки выросли на 15% по сравнению с прошлым годом, что является максимальным результатом за всю историю наблюдений. Главной причиной такой динамики называют увеличение парка китайских автомобилей. Кроме того, владельцы возрастных машин все чаще выбирают доступную альтернативу дорогим европейским оригиналам.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
3: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
8: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
9: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
8: Обслуживаться у вас можно?
9: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
10: Подключите акваринг в «Альфа-банке» и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
11: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
2: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
12: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета для бизнеса в АЛТ-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Президент Владимир Путин прибыл в Южно-Сахалинск, где примет участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Об этом сообщается на сайте Кремля. Как пишет ТАСС, Сахалинскую область в предыдущий раз Путин посещал более 13 лет назад, в июле 2013 года. Напомню, 10 и 11 августа президент находился с рабочей поездкой в Бурятии и Новосибирской области. Заправки должны в доступной форме информировать покупателей о классе продаваемого топлива. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. При этом он отметил, что разрешение реализации бензина стандартов К2, К3 и К4 даст рынку дополнительные объемы и позволит покрывать возможный дефицит в отдельных регионах. Как напоминает «Коммерсант», ранее правительство разрешило до 1 июля следующего года производить, ввозить и выпускать бензин экологических классов К2, К3 и К4. Они соответствуют стандартам Евро-2, 3 и 4. В случае принятия Соединенными Штатами новых антироссийских санкций, Китай предпримет необходимые меры для своей защиты. Как пишет РИА Новости, об этом заявил официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Чан. Он подчеркнул, что Пекин решительно выступает против односторонних ограничений. Добавлю, ранее законопроект об антироссийских санкциях внесли в Палату представителей США. Инициатива наделяет американского президента правом вводить 100% пошлины на импорт из стран, которые закупают российские энергоносители или помогают обходить санкции. Сербия не рассматривает возможность введения виз для россиян. Об этом в интервью агентству «Спутник» сообщил сербский министр по европейской интеграции Немания Старович. При этом он отметил, что включение в Шенгенское соглашение отвечает интересам страны. Напомню, ранее власти Черногории сообщили, что россияне смогут въезжать в страну без виз до 31 октября. Саудовская авиакомпания Saudi Airlines планирует возобновить полеты из Риада в Москву в сентябре. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Минтрансе. Там напомнили, что в летнем сезоне полеты в Саудовскую Аравию выполняет авиакомпания «Азимут». Два рейса в неделю из Махачкалы в Джидду, один рейс из Сочи в Табук. Добавлю, Saudi Airlines приостанавливала выполнение полетов с февраля на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на Дорожном радио. 18+.
1: Дорожное радио.

0: дополнительные объемы и позволит покрывать возможный дефицит в отдельных регионах. Как напоминает «Коммерсант», ранее правительство разрешило до 1 июля следующего года производить, ввозить и выпускать бензин экологических классов К2, К3 и К4. Они соответствуют стандартам Евро-2, 3 и 4. В случае принятия Соединенными Штатами новых антироссийских санкций, Китай предпримет необходимые меры для своей защиты. Как пишет РИА Новости, об этом заявил официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Чан. Он подчеркнул, что Пекин решительно выступает против односторонних ограничений. Добавлю, ранее законопроект об антироссийских санкциях внесли в Палату представителей США. Инициатива наделяет американского президента правом вводить 100% пошлины на импорт из стран, которые закупают российские энергоносители или помогают обходить санкции. Сербия не рассматривает возможность введения виз для россиян. Об этом в интервью агентству «Спутник» сообщил сербский министр по европейской интеграции Неманья Старович. При этом он отметил, что включение в Шенгенское соглашение отвечает интересам страны. Напомню, ранее власти Черногории сообщили, что россияне смогут въезжать в страну без виз до 31 октября. Саудовская авиакомпания Saudia Airlines планирует возобновить полеты из Риада в Москву в сентябре. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Минтрансе. Там напомнили, что в летнем сезоне полеты в Саудовскую Аравию выполняет авиакомпания «Азимут». Два рейса в неделю из Махачкалы в Джидду, один рейс из Сочи в Табук. Добавлю, Saudia Airlines приостанавливала выполнение полетов с февраля на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
7: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
8: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
12: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
13: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
14: Дорожное радио.

знай. И можешь верить мне, ни за что на свете не подойду к тебе. Забудь, не вспоминай.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Спрос на наличные продолжает расти. В июле он увеличился сильнее, чем за аналогичные периоды прошлых лет. За второй летний месяц суммарный объем наличных в обращении вырос на 700 миллиардов рублей. В июне темпы роста оценивались в 500 миллиардов. Это

0: следует из материалов Центробанка. Ранее там отмечали, что переход средств с банковских счетов в наличную форму меняет состав денежной массы, но не ее общий объем и сам по себе не создает дополнительного спроса на товары и услуги. Более миллиона человек подали заявление для участия в дистанционном электронном голосовании через госуслуги. Об этом сообщает Минцифра, отмечая, что дистанционно проголосовать можно будет в 32 регионах страны. А к настоящему времени наибольшее количество заявок поступило из Московской и Ростовской областей, также из Алтайского края и Свердловской области. Подать заявление на участие в электронном голосовании можно до 14 сентября включительно. При необходимости его также можно отозвать. Напомню, выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Школам при составлении расписания следует учитывать период максимальной умственной активности учеников. Так, наиболее сложные предметы для младших школьников лучше ставить на вторые и третьи уроки, а для учащихся основной и средней школы – на вторые и четвертые занятия. Как пишет РИА Новости, это следует из рекомендаций Минпросвещения. Там также отметили, что проверочные и контрольные работы рекомендуется проводить на вторых и четвертых уроках в середине учебной недели. Глобальная безработица среди молодежи растет из-за замедления экономического роста, низкого темпа создания рабочих мест, а также внедрения искусственного интеллекта. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Международной организации труда. В материале отмечается, что вакансии, требующих среднего уровня квалификации, становятся меньше, а именно такие должности традиционно являются стартовыми для выпускников школ и университетов. Ввоз автозапчастей из Китая в Россию существенно увеличился. По предварительным данным участников рынка, который приводит Коммерсант, за первые 7 месяцев года поставки выросли на 15% по сравнению с прошлым годом, что является максимальным результатом за всю историю наблюдений. Главной причиной такой динамики называют увеличение парка китайских автомобилей. Кроме того, владельцы возрастных машин все чаще выбирают доступную альтернативу дорогим европейским оригиналам.
1: Новости на Дорожном радио.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не безидельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никакой.

0: рыдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Дорожное радио.

Ты ждешь уже который год, и в этом нет твоей вины. От дней бессменных хоровод ты просто

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Спрос на наличные продолжает расти. В июле он увеличился сильнее, чем за аналогичные периоды прошлых лет. За второй летний месяц суммарный объем наличных в обращении вырос на 700 миллиардов рублей. В июне темпы роста оценивались в 500 миллиардов. Это следует из материалов Центробанка. Ранее там отмечали, что переход средств с банковских счетов в наличную форму меняет состав денежной массы, но не ее общий объем и сам по себе не создает дополнительного спроса на товары и услуги. Более миллиона человек подали заявление для участия в дистанционном электронном голосовании через госуслуги. Об этом сообщает Минцифра, отмечая, что дистанционно проголосовать можно будет в 32 регионах страны. А к настоящему времени наибольшее количество заявок поступило из Московской и Ростовской областей, также из Алтайского края и Свердловской области. Подать заявление на участие в электронном голосовании можно до 14 сентября включительно. При необходимости его также можно отозвать. Напомню, выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Школам при составлении расписания следует учитывать период максимальной умственной активности учеников. Так,

0: «Коммерсант». За первые 7 месяцев года поставки выросли на 15% по сравнению с прошлым годом, что является максимальным результатом за всю историю наблюдений. Главной причиной такой динамики называют увеличение парка китайских автомобилей. Кроме того, владельцы возрастных машин все чаще выбирают доступную альтернативу дорогим европейским оригиналам.
1: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Наталья Подольская и Регина Тодоренко. Подруга.

0: Реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
3: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
3: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
5: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка». 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
8: Все инструменты «ру» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «ру» для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
11: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-00. 1968. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
2: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео», АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
3: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в АО-Т-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
4: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: США и еще 40 стран призвали другие государства заранее сообщать о пусках баллистических ракет. Согласно совместному заявлению, которое приводит «Коммерсант», следует предупреждать о пуске за сутки, указывать класс ракеты, район старта и направление полета, а также выпускать предупреждения для моряков и пилотов о зонах падения или посадки. Добавлю, ранее агентство Reuters со ссылкой на Объединенное командование штабов Южной Кореи сообщило, что Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты в сторону моря у восточного побережья Корейского полуострова. Целенаправленно усложнять задания ЕГЭ не планируется. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил Рособорнадзор. Там отметили, что в экзаменах нет заданий за рамками школьной программы, но стоит принимать во внимание, что учебные программы в старших классах могут изучаться на разных уровнях, поэтому часть заданий ориентирована на программу базового уровня, часть – на программу углубленного уровня. Добавлю, ранее помощник президента Андрей Фурсенко выразил мнение, что ЕГЭ следует менять и усложнять задачи из-за появления большого количества 100-бальников. Российский рынок труда в сфере экологии начал восстанавливаться после нескольких лет спада. Как пишет ТАСС, к такому выводу пришли ученые Камчатского государственного университета, проанализировав сервисы по поиску работы. Они отмечают, что экология перестала быть узкой прикладной дисциплиной. Сегодня это направление, где нужны специалисты, способные работать на стыке биологии, геологии, экономики и цифровых технологий. Неиспользованные дни отпуска не сгорают и могут накапливаться годами. Об этом в беседе с РИА Новости напомнила представитель общества знания Маргарита Богданова-Шамраева. Она также подчеркнула, что по закону работодатель не может оставлять сотрудника без отпуска более 2 лет подряд. Если работника не включают в график отпусков или иным образом не предоставляют ему отпуск, это является нарушением трудового законодательства. Доли китайских и российских марок в структуре продаж новых легковых автомобилей практически сравнялись. Об этом сообщил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его данным, в общей сложности за 7 месяцев года было реализовано 730 тысяч машин, при этом продажи китайских брендов сократились, а российских увеличились. В результате сейчас они занимают примерно по 40% рынка. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Никитой Леоновым. Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на Дорожном радио. 18+.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: США и еще 40 стран призвали другие государства заранее сообщать о пусках баллистических ракет. Согласно совместному заявлению, которое приводит «Коммерсант», следует предупреждать о пуске за сутки, указывать класс ракеты, район старта и направление полета, а также выпускать предупреждения для моряков и пилотов о зонах падения или посадки. Добавлю, ранее агентство Reuters со ссылкой на Объединенное командование штабов Южной Кореи сообщило, что Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты в сторону моря у восточного побережья Корейского полуострова. Целенаправленно усложнять задания ЕГЭ не планируется. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил Рособорнадзор. Там отметили, что в экзаменах нет заданий за рамками школьной программы, но стоит принимать во внимание, что учебные программы в старших классах могут изучаться на разных уровнях, поэтому часть заданий ориентирована на программу базового уровня, часть — на программу углубленного уровня. Добавлю, ранее помощник президента Андрей Фурсенко выразил мнение, что ЕГЭ следует менять и усложнять задачи из-за появления большого количества 100-бальников. Российский рынок труда в сфере экологии начал восстанавливаться после нескольких лет спада. Как пишет ТАСС, к такому выводу пришли ученые Камчатского государственного университета, проанализировав сервисы по поиску работы. Они отмечают, что экология перестала быть узкой прикладной дисциплиной. Сегодня это направление, где нужны специалисты, способные работать на стыке биологии, геологии, экономики и цифровых технологий. Неиспользованные дни отпуска не сгорают и могут накапливаться годами. Об этом в беседе с РИА Новости напомнила представитель общества знания Маргарита Богданова-Шамраева. Она также подчеркнула, что по закону работодатель не может оставлять сотрудника без отпуска более 2 лет подряд. Если работника не включают в график отпусков или иным образом не предоставляют ему отпуск, это является нарушением трудового законодательства. Доли китайских и российских марок в структуре продаж новых легковых автомобилей практически сравнялись. Об этом сообщил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его данным, в общей сложности за 7 месяцев года было реализовано 730 тысяч машин, при этом продажи китайских брендов сократились, а российских увеличились. В результате сейчас они занимают примерно по 40% рынка. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
0: Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.

чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Президент Владимир Путин сегодня находится в Южно-Сахалинске. Он примет участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Об этом сообщается на сайте Кремля. Как пишет ТАСС, Сахалинскую область в предыдущий раз Путин посещал более 13 лет назад, в июле 2013 года. Напомню, 10 и 11 августа президент находился с рабочей поездкой в Бурятии и Новосибирской области. Минимальный размер оплаты труда служит базой для расчета мер поддержки и влияет не только на уровень зарплат, но и некоторых пособий, в том числе по временной нетрудоспособности и по уходу за ребенком до 1,5 лет. Об этом в беседе с ТАСС рассказала депутат Госдумы Екатерина Стенякина. Добавлю, минимальный размер оплаты труда увеличивается ежегодно с 1 января. В нынешнем году он составляет 27 093 рубля. Перемены между уроками должны длиться не менее 10 минут, а большая перемена от 20 до 30 минут. Как пишет РИА Новости, это следует из методических рекомендаций Минпросвещения. Отмечается, что большой перемены должно хватать для организации полноценного питания учеников, а чтобы избежать перегрузки и обеспечить равномерное распределение школьников, следует учитывать пропускную способность столовой. Почти половина работодателей используют искусственный интеллект при найме сотрудников. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на данное исследование. В нем отмечается, что чаще всего нейросети применяют для создания описаний вакансий, анализа собеседования и создания персонализированных писем. Больше половины работодателей из тех, что используют искусственный интеллект, сообщили, что после его внедрения снизился объем рутинных задач и сократилось время закрытия вакансий.
0: Водный транспорт.
1: Число речных маршрутов планируется увеличить. Как пишет РИА Новости, в Минтрансе рассказали, что это хотят сделать за счет расширения географии направлений. К 2030 году появятся новые Ульяновск-Саратов, Саратов-Астрахань и Ростов-на-Дону-Азов. Кроме того, прорабатываются вопросы запуска скоростных речных перевозок по Байкалу и Амуру. В министерстве напомнили, что с 2023 года реализуется проект «Речные магистрали». Он направлен на возрождение скоростных перевозок по российским рекам. Проект призван повысить транспортную доступность территорий, разгрузить дороги и придать импульс развитию туризма. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: «Сказка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как избежать закипания автомобиля и что делать, если предотвратить это не удалось. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Проблема закипания. Причина, следствие и варианты действий». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Начнем с матчасти. Система охлаждения двигателя функционирует следующим образом. Когда движок работает, насос прогоняет по системе специальную жидкость – антифриз ретосол, которая сильно снижает свою температуру в радиаторе. Если в системе неисправность, двигатель моментально перегревается и может выйти из строя. Так что пар из-под капота говорит о закипевшем антифризе и серьезном перегреве мотора. Теперь о причинах. Чаще всего проблема кроется в самом радиаторе. Забивается, понимаешь? Пыль, пух, грязь и все, не работает. Что делать? Тут мыть. Или вот, камень попал, перебил решетку радиатора, нарушил герметичность, жидкость вытекла. Замена. Или вот выход из строя термостата. Это такой прибор, помогающий поддерживать постоянную температуру жидкости. Тоже только замена. Это и все к чему. Профилактика решает все. Контроль за состоянием элементов системы, периодическая замена жидкости, систематический осмотр. В общем, нормальное техобслуживание, и у вас нет проблем. Это проверено. Ладно, это все теория. А вот что делать, когда вы уже, что называется, влипли? Встряли в пробку, температура растет, и решать все надо очень быстро. Временная мера – включить печку на полную, максимальная температура и обдув. Да, в салоне пекло, но если пробка небольшая и через несколько минут вы сможете вырваться на простор – это выход. Другой вопрос – когда из-под капота вырывается пар. Бояться не надо, но двигатель выключить придется. Открываем капот и ждем. Пусть остывает. Через полчасика, если есть канистра с охлаждайкой, можно попробовать долить. Сразу скажу, это опасно. Кипящая жидкость очень легко ошпаривает руки или

0: Акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России. И усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте havail.ru.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе.

0: со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Дорожное радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю. Полно

0: Дорожное радио представляет новая песня.
1: Всем привет, с вами «Вместе в пути» Акмаль. Прямо сейчас на Дорожном радио моя новая песня «Любовная». Хорошего дня!
2: Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Спрос на наличные продолжает расти. В июле он увеличился сильнее, чем за аналогичные периоды прошлых лет. За второй летний месяц суммарный объем наличных в обращении вырос на 700 миллиардов рублей. В июне темпы роста оценивались в 500 миллиардов. Это следует из материалов Центробанка. Ранее там отмечали, что переход средств с банковских счетов в наличную форму меняет состав денежной массы, но не ее общий объем и сам по себе не создает дополнительного спроса на товары и услуги. Более миллиона человек подали заявление для участия в дистанционном электронном голосовании через госуслуги. Об этом сообщает Минцифра, отмечая, что дистанционно проголосовать можно будет в 32 регионах страны. А к настоящему времени наибольшее количество заявок поступило из Московской и Ростовской областей, также из Алтайского края и Свердловской области. Подать заявление на участие в электронном голосовании можно до 14 сентября включительно, при необходимости его также можно отозвать. Напомню, выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Российский рынок труда в сфере экологии начал восстанавливаться после нескольких лет спада. Как пишет ТАСС, к такому выводу пришли ученые Камчатского государственного университета, проанализировав сервисы по поиску работы. Они отмечают, что экология перестала быть узкой прикладной дисциплиной. Сегодня это направление, где нужны специалисты, способные работать на стыке биологии, геологии, экономики и цифровых технологий. Неиспользованные дни отпуска не сгорают и могут накапливаться годами. Об этом в беседе с РИА Новости напомнила представитель общества знания Маргарита Богданова-Шамраева. Она также подчеркнула, что по закону работодатель не может оставлять сотрудника без отпуска более 2 лет подряд. Если работника не включают в график отпусков или иным образом не предоставляют ему отпуск, это является нарушением трудового законодательства. Доли китайских и российских марок в структуре продаж новых легковых автомобилей практически сравнялись. Об этом сообщил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его данным, в общей сложности за 7 месяцев года было реализовано 730 тысяч машин, при этом продажи китайских брендов сократились, а российских увеличились. В результате сейчас они занимают примерно по 40% рынка. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27», интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ», первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
3: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео», АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
4: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости, в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Режим чрезвычайной ситуации на территории Читы ввели власти в связи с подтоплением домов и приусадебных участков после обильных осадков. Об этом сообщила глава города Инна Щеглова. Она рассказала, что провела оперативное заседание с членами комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. В рамках особого режима откачивают воду с потопленных участков, определяют места забора грунта для отсыпки проблемных мест, восстанавливают поврежденные водоотводные коллекторы, проводят дезинфекцию колодцев, очистку жилых домов и придомовых территорий, уточнила мэр. Мощные ливни обрушились на Забайкальский край 10 августа. В реках поднялся уровень воды. 4 поселка оказались без транспортного сообщения. На автодороге Чернышевск-Букачача дожди повредили мост.
0: Мир.
1: Между тем, Швейцария обновила санкционный список против России. В него включили 9 человек и 45 организаций. В числе новых фигурантов оказались, в частности, 18-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны, исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко и бывший президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Под ограничения также попали бизнесмен Тахир Гараев, владелец компании по производству дронов «Рустакт» Павел Никитин и другие лица. Помимо этого, в санкционный перечень ввели компании из Турции, Арабских Эмиратов, Азербайджана и Гонконга, связанные с морскими перевозками. 5 человек и 6 организаций, ранее находившихся в списке, исключили. Новые меры вступают в силу с 12 августа. Последний раз Евросоюз расширял санкции против России 7 августа. Тогда в перечень добавили 5 человек, связанных с российским ВПК.
0: Транспорт.
1: Минпромторг предложил проверять автомобили и шасси, которые ввозят в Россию, на соответствие данным в сертификационных документах. Специалисты будут проверять ВИН-номера и заводские таблички, а также оценивать элементы, которые влияют на безопасность. Световые приборы, стекла, зеркала, камеры, ремни безопасности и шины. Инициативу в ведомстве объясняют тем, что в последнее время выявляют машины, которые по факту отличаются от образцов, прошедших сертификацию. Цель – не допускать на дороге автомобили, которые не соответствуют требованиям безопасности. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей

ты зла, им нет числа. Им нет числа, сквозят из всех щелей сердца людей.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Режим чрезвычайной ситуации на территории Читы ввели власти в связи с подтоплением домов и приусадебных участков после обильных осадков. Об этом сообщила глава города Инна Щеглова. Она рассказала, что провела оперативное заседание с членами комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. В рамках особого режима откачивают воду с потопленных участков, определяют места забора грунта для отсыпки проблемных мест, восстанавливают поврежденные водоотводные коллекторы, проводят дезинфекцию колодцев, очистку жилых домов и придомовых территорий, уточнила мэр. Мощные ливни обрушились на Забайкальский край 10 августа. В реках поднялся уровень воды. 4 поселка оказались без транспортного сообщения. На автодороге Чернышевск-Букачача дожди повредили мост.
0: Мир.
1: Между тем, Швейцария обновила санкционный список против России. В него включили 9 человек и 45 организаций. В числе новых фигурантов оказались, в частности, 18-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны, исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко и бывший президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Под ограничение также попали бизнесмен Тахир Гараев, владелец компании по производству дронов «Рустакт» Павел Никитин и другие лица. Помимо этого, в санкционный перечень ввели компании из Турции, Арабских Эмиратов, Азербайджана и Гонконга, связанные с морскими перевозками. 5 человек и 6 организаций, ранее находившихся в списке, исключили. Новые меры вступают в силу с 12 августа. Последний раз Евросоюз расширял санкции против России 7 августа. Тогда в перечень добавили 5 человек, связанных с российским ВПК.
0: Транспорт.
1: Минпромторг предложил проверять автомобили и шасси, которые ввозят в Россию, на соответствие данным в сертификационных документах. Специалисты будут проверять ВИН-номера и заводские таблички, а также оценивать элементы, которые влияют на безопасность. Световые приборы, стекла, зеркала, камеры, ремни безопасности и шины. Инициативу в ведомстве объясняют тем, что в последнее время выявляют машины, которые по факту отличаются от образцов, прошедших сертификацию. Цель – не допускать на дороге автомобили, которые не соответствуют требованиям безопасности.

приборы, стекла, зеркала, камеры, ремни безопасности и шины. Инициативу в ведомстве объясняют тем, что в последнее время выявляют машины, которые по факту отличаются от образцов, прошедших сертификацию. Цель – не допускать на дороге автомобили, которые не соответствуют требованиям безопасности.

0: Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на Дорожном радио. 18+.
1: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Александр Добронравов.
1: Я люблю свою жену, нежность вечную мою.
0: Главное.
1: Как упоительны в России вечера.
0: Новое. Александр Добронравов. Чего хотят мужчины?

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Вице-премьер Александр Новак поручил сделать информацию о классе бензина на заправках доступной и понятной для всех водителей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу правительства. Мера является временной и связана с необходимостью поддержать достаточные запасы топлива на внутреннем рынке. Кроме того, профильным ведомствам и нефтяным компаниям поручено следить за поставками и ценами. Федеральная антимонопольная служба продолжит контролировать стоимость топлива в регионах и пресекать необоснованное подорожание на частных АЗС.
0: Воздушные трассы.
1: Между тем, российские авиакомпании рассчитывают возобновить рейсы в Иран. Возможность снова запустить авиасообщение между странами появится после стабилизации обстановки в регионе, сообщили РИА Новости в Министерстве транспорта. Ранее российские и иранские авиакомпании прекратили полеты между странами в конце февраля 2026 года. Однако в конце апреля рейсы удалось возобновить. Авиакомпания «Махан Эйр» выполнила полет по маршруту Тегеран-Москва. Проблемы с авиасообщением на Ближнем Востоке начались после обострения ситуации вокруг Ирана в конце февраля. США и Иран 18 июня подписали меморандум, который предусматривает завершение конфликта. Однако с 8 июля американские военные провели несколько серий атак по Ирану. В ответ иранские военные нанесли удары по базам США в ряде стран Ближнего Востока. При этом президент США заявил, что действие режима прекращения огня больше не распространяется.
0: Россия.
1: Роспотребнадзор потребовал снять с продажи на маркетплейсах несколько БАДов для похудения. Об этом пишет «Парламентская газета». Проверка началась после сообщения о возможном содержании в них сибутрамина. В ведомстве уточнили, что эти препараты не учтены в едином реестре ЕАЭС. Ассоциации компаний интернет-торговли уже направили обращение с требованием изъять продукцию из продажи. При этом покупателям советуют проверять наличие свидетельства о государственной регистрации БАДов. Ученые Венского университета пришли к выводу, что собаки способны различать выражение человеческого лица и определенные виды негативных эмоций. Кроме мимики, собаки ориентируются и на другие признаки – язык тела, интонацию и запах. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: пристегнуть ремни.
1: Путешествие с удовольствием.
0: На Дорожном радио.
2: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, чей день рождения отметят в авангардном стиле в Орловской области, когда зазвучат серебряные трубы Поволжья в Сызрани, и какой веломаршрут знакомит со всей Кореей. «Путешествие с удовольствием» начнется в середине этого часа.
0: Дорожное радио.

0: Пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
2: Привет всем почитателям путешествий. С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, чей день рождения отметят в авангардном стиле в Орловской области, когда зазвучат серебряные трубы Поволжья в Сызрани, и какой веломаршрут знакомит со всей Кореей.
3: Поехали!
2: В Орловской области в ближайшую субботу пройдет фестиваль в духе русского авангарда. В селе Вяжи будут запускать змеев и украсят речной склон плакатами-полотнами, развивающимися на ветру. Это все графический фестиваль «Литатлин», который устроит 15 августа в парке «Ветра» в рамках всемирного биеннале «Золотая пчела-17» и приурочит к 140-летию Владимира Татлина, дизайнера, архитектора, одного из крупнейших представителей русского авангарда. На мастер-классах гостей праздника научат создавать коллажи в стиле авангарда, делать и запускать воздушных змеев. В завершении фестиваля всех ждет необычный концерт.
1: Добро пожаловать!
2: Духовые оркестры – отличная терапия. Всегда пребываешь в восторженном настроении на их выступлениях. И если вы на этой неделе находитесь в Сызрани, спешите на концертные площадки города. С 13 по 16 августа здесь пройдет международный фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья», на который приехали выступить около 400 музыкантов из различных регионов России, а также из Белоруссии и стран Африки. Выступать будут и взрослые музыкальные коллективы, и победители конкурса детских и молодежных духовых оркестров и ансамблей.
1: Едем дальше.
2: Покорители велотрасс ставят себе в обязательный график знаменитый корейский маршрут четырех великих рек. Он протяжен

0: Вернулся от Сеула до Пусана на 633 километра, предлагая не только проверить свои возможности, но и насладиться по пути видами рисовых полей, зеленых холмов, пагод и небоскребов. Как отмечает Ассоциация туроператоров России, в велотур по Корее лучше отправляться в комфортную погоду – в апреле-мае или сентябре-октябре. Преодолевшие всю дистанцию получают помимо приятной усталости и эстетического удовольствия еще и штампы в паспорт велотура, как доказательство пройденного маршрута.
1: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
0: Дорожное радио. Вместе в пути.
2: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио. Редактор

0: представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «У нас Москвич». Не оферта.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
4: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
5: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
6: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Дорожное радио.
12: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.
0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Анита Цой.
13: Сумасшедшее счастье, убивается страстью, хочу снова и сумасшедшее счастье.
0: Главное.
13: Любовь не живет 3 года, а так долго как нам хочется.
0: Новое. Анита Цой. «Я твое море».

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Пенсионеры получат автоматическую прибавку к выплатам при достижении 80 лет, увольнении или наличии северного стажа. Социальный фонд проведет перерасчет с 1 сентября. В частности, тем, кто отработал не менее 15 лет в районах Крайнего Севера, выплату увеличат на 50%, удвоят фиксированную выплату и тем, кому в августе исполнилось 80 лет или была присвоена первая группа инвалидности. Соцфонд отметил, что уточнить размер пенсии можно на госуслугах, в МФЦ или клиентских службах ведомства.
0: Россия.
1: Любые попытки захвата российских судов будут расцениваться как пиратство, и Россия даст на них зеркальный ответ. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе финальной стадии учений Тихоокеанского флота, выступая на борту крейсера «Варяг». Верховный

0: главнокомандующий уточнил, что Россия при этом всегда открыта к поиску взаимных компромиссов на основе учета интересов всех сторон. Напомню, учения Тихоокеанского флота начались 4 августа. В маневрах участвуют более 13 тысяч военнослужащих, около 60 кораблей, подводок и других судов, а также авиация. В Чите ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильных дождей и подтоплений. За сутки в городе выпало почти 70% месячной нормы осадков. Вода подтопила жилые дома и приусадебные участки Читы. Пострадавшие жители могут получить единовременную выплату. Сейчас коммунальные службы Читы откачивают воду, восстанавливают коллекторы и дезинфицируют территории. Футбольная суперзвезда Криштиану Роналду впервые женился. Его супругой стала модель Джорджина Родригес. Они состояли с Роналду в отношениях 10 лет. За это время у них родились две дочери. Всего же пара воспитывает 5 детей, трое из которых от суррогатных матерей. Только дети стали свидетелями церемонии регистрации брака, которая прошла в закрытом формате в португальском курортном городке Кашкайш. Напомню, что Криштиану Роналду – это лучший бомбардир в истории футбола и пятикратный обладатель золотого мяча. Транспорт. В США установили новый рекорд скорости для автомобилей на водороде. Специально построенный болид JCB Hydromax разогнался до средней скорости порядка 654 км в час. Это более чем вдвое превышает рекорд авто с водородным двигателем, установленный в 2004 году компанией BMW. За рулем машины рекордсмена находился британец Энди Грин, бывший пилот ВВС и единственный человек в мире, разгонявшийся на автомобиле быстрее скорости звука. 29 лет назад Энди Грин преодолел на машине звуковой барьер со скоростью в 1228 км в час.
1: Новости на Дорожном радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто-то,

налетела грусть. Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, какое радостное событие произошло в семье Кирилла Туриченко. Какая музыкальная группа уходит в творческий отпуск, а также послушаем новинку. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд. Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов. Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
1: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Музыкальные новости.
1: Совсем скоро у группы «Звери» состоится концерт, который станет для коллектива последним перед творческим перерывом. Об этом солист группы рассказал в личном блоге. Роман признался, что после стольких лет плодотворной работы музыкантам захотелось сделать паузу. «Сейчас мы чувствуем, что пришло время сделать перерыв. За эти годы мы объехали всю страну, сыграли сотни концертов и разделили с вами незабываемые моменты». На предстоящем концерте они исполнят любимые песни и постараются сказать самое важное не словами, а музыкой. Роман также поблагодарил всех поклонников, которые остаются рядом на протяжении многих лет. Ну а мы с нетерпением будем ждать их возвращения.

0: Звезды за сценой.
1: На днях сыну Кирилла Туриченко Леону исполнилось 6 месяцев. В личном блоге артист поделился кадрами с празднования. Гостиную украсили в арбузном стиле. Повсюду были воздушные шары, стаканы и тарелки с изображением любимого летнего десерта. Кирилл признался, что с появлением сына его жизнь изменилась и стала намного лучше. Теперь артист старается как можно больше времени проводить с сыном и не пропускать ни одного важного момента. «Я каждый день спешу домой. Стараюсь не пропустить, как он взрослеет, как меняется день ото дня, и особенно его утреннюю улыбку». По словам Кирилла, Леон растет очень позитивным, добрым и светлым человечком. И даже вдохновляет на написание новых песен и помогает двигаться только вперед.
0: Премьера!
1: На волнах Дорожного радио теперь звучит романтичная композиция певца Тони «Забываю прошлое». Эту песню артист посвятил своей жене. В ней он делится искренними чувствами. Предлагаю послушать прямо сейчас.

0: Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15.30 только на Дорожном радио.

0: Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на дорожном радио. 18+.
1: Реклама. От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Виктория Дайнека. Нормально.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
2: О главном.
1: Россия полностью заместила импорт ряда жизненно важных инсулинов. Речь идет об инсулинах двухфазном, Лиспро и Лиспро двухфазном. Теперь их производят исключительно в России, об этом заявил Росздравнадзор. По его данным, доля отечественных лекарств с инсулином разных типов на российском рынке превышает 80%.
2: Россия.
1: В России стали есть почти вдвое меньше хлеба, чем 20 лет назад. По данным РИА Новости, в 2025 году среднее потребление хлеба на человека в стране составило порядка 34,8 килограмма в год. В основном жители страны отказались от пшеничного хлеба, тогда как ржаной теряет популярность медленнее. При этом вовсе от мучного россияне не отказываются. В стране увеличилось потребление хлебобулочных и кондитерских изделий. Агентство отмечает, что статистика не учитывает еду в столовых, кафе и ресторанах, где хлеб также подают. В Нижнем Новгороде военную подготовку школьников выводят на новый уровень. Все 180 городских школ закрепят за конкретными воинскими частями. Об этом сообщила Нижегородская городская дума. Новшество позволит организовать совместную работу военных, педагогов и профильных ведомств, отмечает издание «Коммерсант». Учителя пройдут практическую подготовку на базе частей, а для самих школьников расширят программу.

0: программу сборов в Нижегородском центре «Гвардеец». Напомню, что с 1 сентября в школах появится обновленный предмет «Основы безопасности и защиты Родины» с модулем начальной военной подготовки учеников с 8 по 11 классы. Автозаправки Оренбургской области перешли на обновленную систему продажи топлива по четным и нечетным дням. Так, 12 августа АЗС обслуживали автомашины, чьи номера заканчиваются четной цифрой, а 13 августа заправляться в Оренбургской области разрешено обладателям нечетной последней цифры в госномере авто. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев. Также в Оренбургской области были установлены временные лимиты на продажу бензина и солярки. Транспорт. Компания Hyundai предложила способ справиться с нехваткой парковочных мест в городах. Автопроизводитель запустил пилотный проект с роботами-парковщиками. Автономные тележки высотой 11 сантиметров заезжают под колеса машины, поднимают ее и отвозят на свободное место. Роботы могут двигаться в любом направлении и паркуют транспортные средства вплотную друг к другу с минимальными зазорами. Такие автоматизированные платформы в пробном режиме начали работу на одной из подземных стоянок корейского города Сихын. Сообщается, что роботы способны перемещать машины весом до 3,5 тонн.
1: Дорожное радио. Вместе в пути.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Россия полностью заместила импорт ряда жизненно важных инсулинов. Речь идет об инсулинах двухфазном, Лиспро и Лиспро двухфазном. Теперь их производят исключительно в России, об этом заявил Росздравнадзор. По его данным, доля отечественных лекарств с инсулином разных типов на российском рынке превышает 80%.
0: Россия.
1: В России стали есть почти вдвое меньше хлеба, чем 20 лет назад. По данным РИА Новости, в 2025 году среднее потребление хлеба на человека в стране составило порядка 34,8 килограмма в год. В основном жители страны отказались от пшеничного хлеба, тогда как ржаной теряет популярность медленнее. При этом вовсе от мучного россияне не отказываются. В стране увеличилось потребление хлебобулочных и кондитерских изделий. Агентство отмечает, что статистика не учитывает еду в столовых, кафе и ресторанах, где хлеб также подают. В Нижнем Новгороде военную подготовку школьников выводят на новый уровень. Все 180 городских школ закрепят за конкретными воинскими частями. Об этом сообщила Нижегородская городская дума. Новшество позволит организовать совместную работу военных, педагогов и профильных ведомств, отмечает издание «Коммерсант». Учителя пройдут практическую подготовку на базе частей, а для самих школьников расширят программу сборов в Нижегородском центре «Гвардеец». Напомню, что с 1 сентября в школах появится обновленный предмет «Основы безопасности и защиты Родины» с модулем начальной военной подготовки учеников с 8 по 11 классы. Автозаправки Оренбургской области перешли на обновленную систему продажи топлива по четным и нечетным дням. Так, 12 августа АЗС обслуживали автомашины, чьи номера заканчиваются четной цифрой, а 13 августа заправляться в Оренбургской области разрешено обладателям нечетной последней цифры в госномере авто. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев. Также в Оренбургской области были установлены временные лимиты на продажу бензина и солярки.
0: Транспорт.
1: Компания Hyundai предложила способ справиться с нехваткой парковочных мест в городах. Автопроизводитель запустил пилотный проект с роботами-парковщиками. Автономные тележки высотой 11 сантиметров заезжают под колеса машины, поднимают ее и отвозят на свободное место. Роботы могут двигаться в любом направлении и паркуют транспортные средства вплотную друг к другу с минимальными зазорами. Такие автоматизированные платформы в пробном режиме начали работу на одной из подземных стоянок корейского города Сихын. Сообщается, что роботы способны перемещать машины весом до 3,5 тонн.
2: Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

года плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
3: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR.
2: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеется

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство освободило бензовозы от весогабаритного контроля. Перевозчики бензина, дизеля и авиационного керосина теперь не должны получать специальных разрешений на перевозку тяжеловесных грузов. Им не грозят также штрафы за перегруз на стационарных и передвижных постах. Постановление премьер-министра Михаила Мишустина уже вступило в силу. Оно будет действовать до 31 декабря.
0: Россия.
1: Военнослужащие и их семьи теперь могут получить психологическую помощь через госуслуги. Министерство обороны совместно с Минцифрой запустило новый сервис, который обеспечивает доступ к поддержке независимо от места дислокации. В разделе госуслуг собрана информация о том, где и как получить бесплатную психологическую поддержку, а также сведения о линиях психологической помощи, пошаговые инструкции, адреса центров и так далее. Помощь военнослужащим и их семьям оказывается бесплатно, добровольно и на анонимной основе. Парламент Венгрии избрал нового президента страны. Им стал 73-летний юрист Андраш Бака. Ранее он занимал пост председателя Верховного суда и работал в Европейском суде по правам человека. Новый президент Венгрии вступит в должность 19 августа. Андраш Бака известен конфликтом с бывшим правительством Виктора Орбана. 15 лет назад он досрочно отправился в отставку с поста главы Верховного суда Венгрии после судебной реформы, которую критиковал. Разработчики искусственного интеллекта начали следовать новым европейским правилам. Со 2 августа нейросети обязаны помечать созданный ими контент. Для этого используются особые метаданные и водяные знаки. Новый европейский закон касается созданного и текста, изображений, видео и так далее. Причем не только европейских, но и международных компаний, чьи сервисы доступны в еврозоне. Первое внедрение таких невидимых человеку меток в своих новых моделях сообщила компания Anthropic. По ее заявлению, отметки о том, что текст создан нейросетью, сохраняется даже после копирования и редактирования.
0: Транспорт.
1: Евразийский экономический союз утвердил первый межгосударственный стандарт на электросамокаты. Это значит, что теперь в различных государствах производители и поставщики электросамокатов должны будут выпускать продукцию по единым правилам. Стандарт устанавливает обязательные требования к электрике, аккумуляторам, надежности тормозов самокатов, наличию у них света и звукового сигнала. Документ разработал Росстандарт на основе российского ГОСТа. К 2029 году Евразийский экономический союз планирует утвердить аналогичные требования к инфраструктуре, такой как зарядные станции.
0: Новости на Дорожном радио.

по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство освободило бензовозы от весогабаритного контроля. Перевозчики бензина, дизеля и авиационного керосина теперь не должны получать специальных разрешений на перевозку тяжеловесных грузов. Им не грозят также штрафы за перегруз на стационарных и передвижных постах. Постановление премьер-министра Михаила Мишустина уже вступило в силу. Оно будет действовать до 31 декабря.
0: Россия.
1: Военнослужащие и их семьи теперь могут получить психологическую помощь через госуслуги. Министерство обороны совместно с Минцифрой запустило новый сервис, который обеспечивает доступ к поддержке независимо от места дислокации. В разделе госуслуг собрана информация о том, где и как получить бесплатную психологическую поддержку, а также сведения о линиях психологической помощи, пошаговые инструкции, адреса центров и так далее. Помощь военнослужащим и их семьям оказывается бесплатно, добровольно и на анонимной основе. Парламент Венгрии избрал нового президента страны. Им стал 73-летний юрист Андраш Бака. Ранее он занимал пост председателя Верховного суда и работал в Европейском суде по правам человека. Новый президент Венгрии вступит в должность 19 августа. Андраш Бака известен конфликтом с бывшим правительством Виктора Орбана. 15 лет назад он досрочно отправился в отставку с поста главы Верховного суда Венгрии после судебной реформы, которую критиковал. Разработчики искусственного интеллекта начали следовать новым европейским правилам. Со 2 августа нейросети обязаны помечать созданный ими контент. Для этого используются особые метаданные и водяные знаки. Новый европейский закон касается созданного ИИ текста, изображений, видео и так далее. Причем не только европейских, но и международных компаний, чьи сервисы доступны в еврозоне. Первое внедрение таких невидимых человеку меток в своих новых моделях сообщила компания Anthropic. По ее заявлению, отметки о том, что текст создан нейросетью, сохраняется даже после копирования и редактирования информации. Евразийский экономический союз утвердил первый межгосударственный стандарт на электросамокаты. Это значит, что теперь в различных государствах производители и поставщики электросамокатов должны будут выпускать продукцию по единым правилам. Стандарт устанавливает обязательные требования к электрике, аккумуляторам, надежности тормозов самокатов, наличию у них света и звукового сигнала. Документ разработал Росстандарт на основе российского ГОСТа. К 2029 году Евразийский экономический союз планирует утвердить аналогичные требования к инфраструктуре, такой как зарядные станции.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно... собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: С 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием.

0: оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
1: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Анита Цой и Наталья Котарева. Все только начинается.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Социальный фонд пересчитает пенсии трем категориям россиян с 1 сентября. Пенсионеры, которым в августе исполнилось 80 лет, автоматически получат доплату за уход около 11 тысяч рублей. Тем, кому в августе впервые установили первую группу инвалидности, фиксированная выплата увеличится вдвое. Также перерасчет ждет пенсионеров, прекративших работать в августе. Им учтут все индексации, пропущенные за время труда.
0: Россия.
1: В России создадут национальную базу генетической информации. Она объединит данные о таких ресурсах страны, как животные, растения и микроорганизмы. Об этом стало известно по итогам заседания Совета по науке и образованию в Новосибирске при участии президента Владимира Путина. Ожидается, что доступ к базе генетической информации получат российские научные организации, компании и промышленные предприятия. В Чите ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильных дождей и подтоплений. За сутки в городе выпало почти 70% месячной нормы осадков, вода подтопила жилые дома и приусадебные участки Читы. Пострадавшие жители могут получить единовременную выплату. Сейчас коммунальные службы Читы откачивают воду, восстанавливают коллекторы и дезинфицируют территории. Штрафы за езду без ОСАГО при автоматической проверке камерами могут превысить стоимость полиса всего за 3-4 дня. Такой вывод финансового маркетплейса «Сравни» публикует агентство ТАСС. По его данным, при одном штрафе в неделю за год водитель заплатит минимум 156 тысяч рублей. Это в 20 раз больше цены полиса. Напомню, что запуск автоматической проверки полисов автогражданки дорожными камерами запланирован на октябрь. Инновацию поддержала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Глава МВД Владимир Колокольцев, в свою очередь, выразил мнение, что система еще технически не готова.
0: Транспорт.
1: Мошенники начали массово обманывать водителей, предлагая дешевые топливные карты и талоны через соцсети и мессенджеры. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, злоумышленники создают сайты, которые выглядят как страницы известных топливных компаний, и просят ввести там данные банковской карты и код из СМС. В МВД напомнили, что приобретать топливные карты следует только через официальные ресурсы, а при подозрении на мошенничество обращаться в полицию. Таковы главные новости к этому часу. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: «Вместе в пути» с вами Марина Хлебникова. Отличного дня желаю. Пусть у вас все получается.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Социальный фонд пересчитает пенсии трем категориям россиян с 1 сентября. Пенсионеры, которым в августе исполнилось 80 лет, автоматически получат доплату за уход около 11 тысяч рублей. Тем, кому в августе впервые установили первую группу инвалидности, фиксированная выплата увеличится вдвое. Также перерасчет ждет пенсионеров, прекративших работать в августе. Им учтут все индексации, пропущенные за время труда.
0: Россия.
1: В России создадут национальную базу генетической информации. Она объединит данные о таких ресурсах страны, как животные, растения и микроорганизмы. Об этом стало известно по итогам заседания Совета по науке и образованию в Новосибирске при участии президента Владимира Путина. Ожидается, что доступ к базе генетической информации получат российские научные организации, компании и промышленные предприятия. В Чите ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильных дождей и подтоплений. За сутки в городе выпало почти 70% месячной нормы осадков. Вода подтопила жилые дома и приусадебные участки Читы. Пострадавшие жители могут получить единовременную выплату. Сейчас коммунальные службы Читы откачивают воду, восстанавливают коллекторы и дезинфицируют территории. Штрафы за езду без ОСАГО при автоматической проверке камерами могут превысить стоимость полиса всего за 3-4 дня. Такой вывод финансового маркетплейса «Сравни» публикует агентство ТАСС. По его данным, при одном штрафе в неделю за год водитель заплатит минимум 156 тысяч рублей. Это в 20 раз больше цены полиса. Напомню, что запуск автоматической проверки полисов автогражданки дорожными камерами запланирован на октябрь. Инновацию поддержала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Глава МВД Владимир Колокольцев, в свою очередь, выразил мнение, что система еще технически не готова.
0: Транспорт.
1: Мошенники начали массово обманывать водителей, предлагая дешевые топливные карты и талоны через соцсети и мессенджеры. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, злоумышленники создают сайты, которые выглядят как страницы известных топливных компаний, и просят ввести там данные банковской карты и код из СМС. В МВД напомнили, что приобретать топливные карты следует только через официальные ресурсы, а при подозрении на мошенничество обращаться в полицию. Таковы главные новости к этому часу. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на Дорожном радио. 18+.
1: Реклама. От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
3: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
3: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
5: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция «Рефинансирование на халву» ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
10: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
11: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
12: Реклама. ООО «НТТ», ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
13: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
14: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
15: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
16: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Пенсионеры получат автоматическую прибавку к выплатам при достижении 80 лет, увольнении или наличии северного стажа. Социальный фонд проведет перерасчет с 1 сентября. В частности, тем, кто отработал не менее 15 лет в районах Крайнего Севера, выплат

0: увеличат на 50%, удвоят фиксированную выплату и тем, кому в августе исполнилось 80 лет или была присвоена первая группа инвалидности. Соцфонд отметил, что уточнить размер пенсии можно на госуслугах, в МФЦ или клиентских службах ведомства.
1: Россия.
0: Детские сады впервые поучаствуют в антитеррористических учениях. Российские мероприятия по проверке безопасности школы и дошкольных образовательных организаций запланированы на 18 и 19 августа. Об этом агентство «Интерфакс» сообщило со ссылкой на Минпросвещение. По его данным, учителям, воспитателям и сотрудникам охраны предстоит отработать действия по ряду комплексных сценариев, в том числе атаки беспилотников. Ведомство уточнило, что всего в России более 108 тысяч образовательных объектов, подлежащих антитеррористической защите. 3/4 из них уже провели необходимые мероприятия. В России стали есть почти вдвое меньше хлеба, чем 20 лет назад, по данным РИА Новости. В 2025 году среднее потребление хлеба на человека в стране составило порядка 34,8 килограмма в год. В основном жители страны отказались от пшеничного хлеба, тогда как ржаной теряет популярность медленнее. При этом вовсе от мучного россияне не отказываются. В стране увеличилось потребление хлебобулочных и кондитерских изделий. Агентство отмечает, что статистика не учитывает еду в столовых, кафе и ресторанах, где хлеб также подают. Футбольная суперзвезда Криштиану Роналду впервые женился. Супругой 41-летнего полузащитника стала модель Джорджина Родригес. Она и Роналду состояли в отношениях 10 лет. За это время у них родились две дочери. Всего же пара воспитывает 5 детей, трое из которых от суррогатных матерей. Только дети стали свидетелями церемонии регистрации брака, которая прошла в одном из курортных португальских городов.
1: Транспорт.
0: Министерство транспорта хочет обновить правила для авиакомпаний, которые планируют летать за границу. Чтобы получить допуск на международные рейсы, перевозчикам придется набрать минимум 39 баллов из 100. Начислять эти баллы Минтранс предлагает за использование самолетов российского производства, выполнение внутренних рейсов, пунктуальность и загрузку кресел. Если у компании есть 3 и более неустраненных нарушения, в допуске к заграничным перелетам ей откажут.
1: Новости на Дорожном радио.

дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Пенсионеры получат автоматическую прибавку к выплатам при достижении 80 лет, увольнении или наличии северного стажа. Социальный фонд проведет перерасчет с 1 сентября. В частности, тем, кто отработал не менее 15 лет в районах Крайнего Севера, выплату увеличат на 50%, удвоят фиксированную выплату и тем, кому в августе исполнилось 80 лет или была присвоена первая группа инвалидности. Соцфонд отметил, что уточнить размер пенсии можно на госуслугах, в МФЦ или клиентских службах ведомства.
0: Россия.
1: Детские сады впервые поучаствуют в антитеррористических учениях. Российские мероприятия по проверке безопасности школы и дошкольных образовательных организаций запланированы на 18 и 19 августа. Об этом агентство «Интерфакс» сообщило со ссылкой на Минпросвещение. По его данным, учителям, воспитателям и сотрудникам охраны предстоит отработать действия по ряду комплексных сценариев, в том числе атаки беспилотников. Ведомство уточнило, что всего в России более 108 тысяч образовательных объектов, подлежащих антитеррористической защите. 3/4 из них уже провели необходимые мероприятия. В России стали есть почти вдвое меньше хлеба, чем 20 лет назад. По данным РИА Новости, в 2025 году среднее потребление хлеба на человека в стране составило порядка 34,8 килограмма в год. В основном жители страны отказались от пшеничного хлеба, тогда как ржаной теряет популярность медленнее. При этом вовсе от мучного россияне не отказываются. В стране увеличилось потребление хлебобулочных и кондитерских изделий. Агентство отмечает, что статистика не учитывает еду в столовых кафе.

0: кафе и ресторанах, где хлеб также подают. Футбольная суперзвезда Криштиану Роналду впервые женился. Супруга 41-летнего полузащитника стала модель Джорджина Родригес. Она и Роналду состояли в отношениях 10 лет. За это время у них родились две дочери. Всего же пара воспитывает 5 детей, трое из которых от суррогатных матерей. Только дети и стали свидетелями церемонии регистрации брака, которая прошла в одном из курортных португальских городов. Транспорт. Министерство транспорта хочет обновить правила для авиакомпаний, которые планируют летать за границу. Чтобы получить допуск на международные рейсы, перевозчикам придется набрать минимум 39 баллов из 100. Начислять эти баллы Минтранс предлагает за использование самолетов российского производства, выполнение внутренних рейсов, пунктуальность и загрузку кресел. Если у компании есть 3 и более неустраненных нарушения, в допуске к заграничным перелетам ей откажут.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Esteo V27, интеллектуальные технологии Xlantix ET, первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
2: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo, АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Волга. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты.

0: говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
1: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
2: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
3: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Дорожное радио.

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спасибо!

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера.

0: Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Дорожное радио, добрый вечер. Меня зовут Тарасова Анна. И я хочу передать привет Байковой Екатерине и Воронину Александру. Спасибо большое. До свидания.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить горячо любимого мужа Евгения с днем рождения. Включите, пожалуйста, песню «Зеленоглазое такси» в исполнении Михаила Боярского. Большое спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня 12 августа. Поздравляю свою супругу Гладышеву Ирину и себя, Гладышева Александра, город Волоколамск. 37 лет совместной жизни, муслиновой свадьбы. Желаю нам семейного счастья, отличного настроения, особенно в этот день, крепкого здоровья, долгих лет жизни, всего благополучия, большой любви на долгие годы. В качестве музыкального подарка передайте песню в исполнении Битуса «Подари мне любовь». До свидания, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Прошу исполнить песню Стаса Михайлова «Мы бежим от тебя». В честь моего дня рождения. И большое спасибо Валентине Николаевне. Спасибо большое Дорожному радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Передаю привет всей своей семье. Поставьте нам, пожалуйста, хорошую, веселую песню, чтобы мы могли потанцевать. Спасибо, любимое Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу поздравить своего друга с прошедшим днем рождения и поставить песню Надежды Кадышевой «А я вовсе не колдунья». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Дорожное радио. Разрешите передать привет Агамировому, дядь Павлику, тетяще, Ермисову, потом Красный Яр, Тамарской области, Тускановым, Макаровым, Тамару, в Волгоград Наталье, Юрченко, и в Казань Светлане Князевой, и Тамару Светлане Юртаевой, от Александра Кудряшова из Самарской области. Спасибо, Дорожное радио.

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

А если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука.

0: мое богатство.
1: Добрый вечер! Звоните еще!
2: Добрый вечер, дорогое Дорожное радио! Я передаю большой привет всем слушателям, всем родным и знакомым. Желаю всем счастья, здоровья, благополучия, всего самого доброго. И поставьте, пожалуйста, песню Джонни в исполнении Джиллы. Спасибо большое, Дорожное радио! Всех благ вам, процветания!

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хотел бы поздравить своего брата, грубо говоря, Валерия, с юбилеем. Здоровья крепкого, всего хорошего, всего-всего самого наилучшего. И пусть для него прозвучит песня Василевского «Передай привет». Спасибо, Дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, любимое Дорожное радио. Большой привет и, пожалуйста, хорошую песню в подарок. Спасибо вам, Дорожное радио. С любовью и уважением. Всего вам самого доброго.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, дорогое Дорожное радио. Хочется поздравить Васильеву Светлану из города Апатитами с днем рождения. Так хочется из самых теплых слов. Пусть будет ярким, как букет цветов, и праздничным сегодня настроение. И чтобы в эфире прозвучала песня «А на черных ресницах». Очень хочу пожелать Веточке мира и добра. Дорогое Дорожное радио, вы самые лучшие.

столь пережили. Мы с тобой вдвоем. И пусть нас в одночасье вновь накроет ненастье. Мы с тобою.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио! Хочу поздравить своего мужа Василия с днем рождения и пожелать ему здоровья и успехов во всем. Спасибо, Дорожное радио!

0: Реклама. Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
1: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Прошу поставить песню Наташи Королевой «Лето Кастанье». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Меня зовут Степан, я из города Нижний Новгород. Передаю большой привет моему приятелю Родиону Москвину и его маме Наташе. Желаю всем и каждому прекрасной среды и прошу для них включить группу «Любэ», «Ты неси меня, река». Спасибо, Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Проблема закипания. Причина, следствие и варианты действий». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Начнем с матчасти. Система охлаждения двигателя функционирует следующим образом. Когда движок работает, насос прогоняет по системе специальную жидкость – антифриз литосол, которая сильно снижает свою температуру в радиаторе. Если в системе неисправность, двигатель моментально перегревается и может выйти из строя. Так что пар из-под капота говорит о закипевшем антифризе и серьезном перегреве мотора. Теперь о причинах. Чаще всего проблема кроется в самом радиаторе. Забивается, понимаешь? Пыль, пух, грязь и все не работает. Что делать? Тут мыть. Или вот, камень попал, перебил решетку радиатора, нарушил герметичность, жидкость вытекла. Замена. Или вот выход из строя термостата. Это такой прибор, помогающий поддерживать постоянную температуру жидкости. Тоже только замена. Это и все к чему. Профилактика решает все. Контроль за состоянием элементов системы, периодическая замена жидкости, систематический осмотр. В общем, нормальное техобслуживание, и у вас нет проблем. Это проверено. Ладно, это все теория. А вот что делать, когда вы уже, что называется, влипли? Встряли в пробку, температура растет, и решать все надо очень быстро. Временная мера – включить печку на полную, максимальная температура и обдув. Да, в салоне пекло, но если пробка небольшая и через несколько минут вы сможете вырваться на простор – это выход. Другой вопрос – когда из-под капота вырывается пар. Бояться не надо, но двигатель выключить придется. Открываем капот и ждем. Пусть остывает. Через полчасика, если есть канистра с охлаждайкой, можно попробовать долить. Сразу скажу, это опасно. Кипящая жидкость очень легко ошпаривает руки и лицо. Так что вместо попытки самостоятельно доехать до сервиса, лучше все-таки вызвать эвакуатор. Да и пробка к тому времени наверняка рассосется. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на Дорожном радио. 18+.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
2: О главном.
1: Россия полностью заместила импорт ряда жизненно важных инсулинов. Речь идет об инсулинах двухфазном, Лиспро и Лиспро двухфазном. Теперь их производят исключительно в России, об этом заявил Росздравнадзор. По его данным, доля отечественных лекарств с инсулином разных типов на российском рынке превышает 80%.
2: Россия.
1: Военнослужащие и их семьи теперь могут получить психологическую помощь через госуслуги. Министерство обороны совместно с Минцифрой запустило новый сервис, который обеспечивает доступ к поддержке независимо от места дислокации. В разделе госуслуг собрана информация о том, где и как получить бесплатную психологическую поддержку, а также сведения о линиях психологической помощи, пошаговые инструкции, адреса центров и так далее. Помощь военнослужащим и их семьям оказывается бесплатно, добровольно и на анонимной основе. В США установили новый рекорд скорости для автомобилей на водороде. Специально построенный болид JCB Hydromax разогнался до средней скорости порядка 654 км в час. Это более чем вдвое превышает рекорд авто с водородным двигателем, установленный в 2004 году компанией BMW. Мощность в 1600 лошадиных сил новому суперкару обеспечили два серийных водородных двигателя, предназначенные, правда, для экскаваторов. За рулем машины рекордсмена находился британец Энди Грин, бывший пилот ВВС и единственный человек в мире, разгонявшийся на автомобиле быстрее скорости звука. Мошенники начали массово обманывать водителей, предлагая дешевые топливные карты и талоны через соцсети и мессенджеры. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, злоумышленники создают сайты, которые выглядят как страницы известных топливных компаний, и просят ввести там данные банковской карты и код из СМС. В МВД напомнили, что приобретать топливные карты следует только через официальные ресурсы, а при подозрении на мошенничество обращаться в полицию.
2: Транспорт.
1: Китай сделал шаг к выходу на мировой рынок пассажирских лайнеров. Самолет китайского производства C-919 впервые совершил регулярный международный рейс. Борт авиакомпании Air China из Пекина прибыл в монгольский Улан-Батор. До этого самолет такого типа за рубежом совершал лишь демонстрационные полеты. Напомню, что C-919 – это первый китайский реактивный магистральный самолет. Эксперты отмечают, что лайнер зависит от импортных комплектующих и не сертифицирован авиарегуляторами США и Европы. Вы слушали новости с Александром Карпиным. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет,

0: Охренеть.
1: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
2: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят? Под рубахою душу лаская, а на сердце опять горячо, горячо. И опять, без ответа. А листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался от ветра.

старуха махнет на прощанье рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят,

0: он, как я, оторвался от ветра.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
2: Вместе в пути.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: На ковре

0: Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни.
1: Дорожная.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
2: О главном.
1: Пенсионеры получат автоматическую прибавку к выплатам при достижении 80 лет, увольнении или наличии северного стажа. Социальный фонд проведет перерасчет с 1 сентября. В частности, тем, кто отработал не менее 15 лет в районах Крайнего Севера, выплату увеличат на 50%, удвоят фиксированную выплату и тем, кому в августе исполнилось 80 лет или была присвоена первая группа инвалидности. Соцфонд отметил, что уточнить размер пенсии можно на госуслугах, в МФЦ или клиентских службах ведомства.
2: Россия.
1: Любые попытки захвата российских судов будут расцениваться как пиратство, и Россия даст на них зеркальный ответ. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе финальной стадии учений Тихоокеанского флота, выступая на борту крейсера «Варяг». Верховный главнокомандующий уточнил, что Россия при этом всегда открыта к поиску взаимных компромиссов на основе учета интересов всех сторон. Напомню, учения Тихоокеанского флота начались 4 августа. В маневрах участвуют более 13 тысяч военнослужащих, около 60 кораблей, подводок и других судов, а также авиация. В Чите ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильных дождей и подтоплений. За сутки в городе выпало почти 70% месячной нормы осадков. Вода подтопила жилые дома и приусадебные участки Читы. Пострадавшие жители могут получить единовременную выплату. Сейчас коммунальные службы Читы откачивают воду, восстанавливают коллекторы и дезинфицируют территории. Футбольная суперзвезда Криштиану Роналду впервые женился. Его супругой стала модель Джорджина Родригес. Они состояли с Роналду в отношениях 10 лет. За это время у них родились две дочери. Всего же пара воспитывает 5 детей, трое из которых от суррогатных матерей. Только дети стали свидетелями церемонии регистрации брака, которая прошла в закрытом формате в португальском курортном городке Кашкайш. Напомню, что Криштиану Роналду – это лучший бомбардир в истории футбола и пятикратный обладатель золотого мяча.
2: Транспорт.
1: В США установили новый рекорд скорости для автомобилей на водороде. Специально построенный болид JCB Hydromax разогнался до средней скорости порядка 654 км в час. Это более чем вдвое превышает рекорд авто с водородным двигателем, установленный в 2004 году компанией BMW. За рулем машины рекордсмена находился британец Энди Грин, бывший пилот ВВС и единственный человек в мире, разгонявшийся на автомобиле быстрее скорости звука. 29 лет назад Энди Грин преодолел на машине звуковой барьер со скоростью в 1228 км в час.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет новая песня.
1: Всем привет, с вами «Вместе в пути» Акмаль. Прямо сейчас на Дорожном радио моя новая песня «Любовная». Хорошего дня!
2: Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Пенсионеры получат автоматическую прибавку к выплатам при достижении 80 лет, увольнении или наличии северного стажа. Социальный фонд проведет перерасчет с 1 сентября. В частности, тем, кто отработал не менее 15 лет в районах Крайнего Севера, выплату увеличат на 50%, удвоят фиксированную выплату и тем, кому в августе исполнилось 80 лет или была присвоена первая группа инвалидности. Соцфонд отметил, что уточнить размер пенсии можно на госуслугах, в МФЦ или клиентских службах ведомства.
0: Россия.
1: Любые попытки захвата российских судов будут расцениваться как пиратство, и Россия даст на них зеркальный ответ. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе финальной стадии учений Тихоокеанского флота, выступая на борту крейсера «Варяг». Верховный главнокомандующий уточнил, что Россия при этом всегда открыта к поиску взаимных компромиссов на основе учета интересов всех сторон. Напомню, учения Тихоокеанского флота начались 4 августа. В маневрах участвуют более 13 тысяч военнослужащих, около 60 кораблей, подводок и других судов, а также авиация. В Чите ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильных дождей и подтоплений. За сутки в городе выпало почти 70% месячной нормы осадков. Вода подтопила жилые дома и приусадебные участки Читы. Пострадавшие жители могут получить единовременную выплату. Сейчас коммунальные службы Читы откачивают воду, восстанавливают коллекторы и дезинфицируют территории. Футбольная суперзвезда Криштиану Роналду впервые женился. Его супругой стала модель Джорджина Родригес. Они состояли с Роналду в отношениях 10 лет. За это время у них родились две дочери. Всего же пара воспитывает 5 детей, трое из которых от суррогатных матерей. Только дети стали свидетелями церемонии регистрации брака, которая прошла в закрытом формате в португальском курортном городке Кашкайш. Напомню, что Криштиану Роналду – это лучший бомбардир в истории футбола и пятикратный обладатель золотого мяча.
0: Транспорт.
1: В США установили новый рекорд скорости для автомобилей на водороде. Специально построенный болид JCB Hydromax разогнался до средней скорости порядка 654 км в час. Это более чем вдвое превышает рекорд авто с водородным двигателем, установленный в 2004 году компанией BMW. За рулем машины рекордсмена находился британец Энди Грин, бывший пилот ВВС и единственный человек в мире, разгонявшийся на автомобиле быстрее скорости звука. 29 лет назад Энди Грин преодолел на машине звуковой барьер со скоростью в 1228 км в час.
0: Новости на Дорожном радио.

Радио представляет «Новая песня». Наталья Подольская и Регина Тодоренко. «Подруга».

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Проблема закипания. Причина, следствие и варианты действий». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Начнем с матчасти. Система охлаждения двигателя функционирует следующим образом. Когда движок работает, насос прогоняет по системе специальную жидкость – антифриз-литосол, которая сильно снижает свою температуру в радиаторе.

0: центре. Если в системе неисправность, двигатель моментально перегревается и может выйти из строя. Так что пар из-под капота говорит о закипевшем антифризе и серьезном перегреве мотора. Теперь о причинах. Чаще всего проблема кроется в самом радиаторе. Забивается, понимаешь? Пыль, пух, грязь и все, не работает. Что делать? Тут мыть. Или вот, камень попал, перебил решетку радиатора, нарушил герметичность, жидкость вытекла. Замена. Или вот выход из строя термостата. Это такой прибор, помогающий поддерживать постоянную температуру жидкости. Тоже только замена. Это и все к чему. Профилактика решает все. Контроль за состоянием элементов системы, периодическая замена жидкости, систематический осмотр. В общем, нормальное техобслуживание, и у вас нет проблем. Это проверено. Ладно, это все теория. А вот что делать, когда уже, что называется, влипли? Встряли в пробку, температура растет, и решать все надо очень быстро. Временная мера – включить печку на полную, максимальная температура и обдув. Да, в салоне пекло, но если пробка небольшая и через несколько минут вы сможете вырваться на простор – это выход. Другой вопрос – когда из-под капота вырывается пар. Бояться не надо, но двигатель выключить придется. Открываем капот и ждем. Пусть остывает. Через полчасика, если есть канистра с охлаждайка, можно попробовать долить. Сразу скажу, это опасно. Кипящая жидкость очень легко ошпаривает руки и лицо, так что вместо попытки самостоятельно доехать до сервиса, лучше все-таки вызвать эвакуатор. Да и пробка к тому времени наверняка рассосется. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство освободило бензовозы от весогабаритного контроля. Перевозчики бензина, дизеля и авиационного керосина теперь не должны получать специальных разрешений на перевозку тяжеловесных грузов. Им не грозят также штрафы за перегруз на стационарных и передвижных постах. Постановление премьер-министра Михаила Мишустина уже вступило в силу. Оно будет действовать до 31 декабря.
0: Россия.
1: Военнослужащие и их семьи теперь могут получить психологическую помощь через госуслуги. Министерство обороны совместно с Минцифрой запустило новый сервис, который обеспечивает доступ к поддержке независимо от места дислокации. В разделе госуслуг собрана информация о том, где и как получить бесплатную психологическую поддержку, а также сведения о линиях психологической помощи, пошаговые инструкции, адреса центров и так далее. Помощь военнослужащим и их семьям оказывается бесплатно, добровольно и на анонимной основе. Парламент Венгрии избрал нового президента страны. Им стал 73-летний юрист Андраш Бака. Ранее он занимал пост председателя Верховного суда и работал в Европейском суде по правам человека. Новый президент Венгрии вступит в должность 19 августа. Андраш Бака известен конфликтом с бывшим правительством Виктора Орбана. 15 лет назад он досрочно отправился в отставку с поста главы Верховного суда Венгрии после судебной реформы, которую критиковал. Разработчики искусственного интеллекта начали следовать новым европейским правилам. Со 2 августа нейросети обязаны помечать